0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».
3: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». There are

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Поцелуями.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Волгоградской области. Также минувшей ночью в регионе объявляли и ракетную опасность. Отбой этого предупреждения жители получили после 2 часов ночи. Из-за всех введенных ограничений МЧС сообщила об отмене учений, которые сегодня рано утром должны были пройти в аэропорту Сталинград, пишет «Высота 102». Центр Волгограда с выходных закрыли для электросамокатов. Как пишет блокнот Волгограда, один из операторов кикшеринга ввел ограничения, и в центральном районе теперь невозможно взять технику в прокат. Ограничения начали действовать с 3 мая. В приложении сервиса кикшеринга сказано, что запрет на самокаты распространяется на территорию всего центрального района и введен на неопределенный срок. Причины введения ограничений в кикшеринге не уточнили. Теперь к другим темам. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие, сообщила вечером в понедельник Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, сказано в заявлении ведомства. Также в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника нанесут ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и 2 попытки их пересдачи. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу. В ее обязанности входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанностях службы появилась и передача зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 82.27.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить бесплатно менять железнодорожные билеты, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Инициатива учитывает реалии времени с ограничениями в аэропортах. Авторы законопроекта заявили, что в этом случае у пассажиров будет право взять билет на ближайший доступный поезд, и это будет сделано без штрафов, сборов и доплат. В аэропорту Волгограда продолжается массовый сбой в расписании. На вылет и прилет задерживаются 20 рейсов, 3 самолета отменены. Это вечерние и ночные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Задерживаются самолеты из Самары, Саратова и Екатеринбурга. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность комиссии по киберспорту. Киберспорт под эгидой МОК активно начал развиваться с 2023 года, в том числе рассматривался вопрос о включении киберспорта в программу Олимпиады. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота.

0: 81.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Что касается...

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея»

0: разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как телеэфир. А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
1: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография Сейл. Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
2: Ах, оконыч.
3: 43-55-13.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
1: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 8 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Волгоградская область оказалась в списке регионов, атакованных минувшей ночью беспилотниками. Сколько дронов обезврежено, не уточняется. По данным Минобороны, сбивать беспилотники над Россией ПВО начала с 8 вечера по московскому времени в понедельник. Общее количество обезвреженных дронов – 289. Добавлю, ночью в Волгоградской области действовало предупреждение о ракетной опасности и продолжается действие режима беспилотной опасности. Композитора Александру Пахмутову ждут в Волгограде в День Победы. 9 мая знаменитая волгоградка планирует принять участие в праздничных мероприятиях и даже выступить на Мамаевом кургане в рамках проекта «Свет Великой Победы». Александра Николаевна будет добираться до родного города поездом и проведет в Волгограде несколько дней, пишут новости Волгограда. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось

0: автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
2: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано. Густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
1: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Генпрокуратура требует конфисковать больше 10 миллиардов рублей со счетов создателя группы компаний «Русагро» Вадима Машковича. «Коммерсант» пишет, что ведомство также предъявило требования о конфискации в доход государства, материнской компании холдинга и предприятия «Финансовый ресурс». Основатель и гендиректор «Русагро» больше года находятся под арестом. Ущерб по делу превышает 86 миллиардов. Центр Волгограда с утра перекрыли для второй репетиции Парада Победы. Ограничения в первую очередь касаются площади павших борцов. Также перекрыты все улицы, прилегающие к ней. Ограничения действуют до 8 вечера. В схеме перекрытия улицы Мира, Володарского, Гоголя и Аллея Героев. Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением трек-номера, сортировкой и готовы ли они к вручению, пишет ТАСС. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Пощучим.

0: 8-90-30.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Gucci. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026 он сделал ей предложение.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Волгограде 9.01, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила планковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно планковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. Аэропорт Сталинград пока не смог восстановить работу в своем обычном расписании. Задержки рейсов из-за ограничений, введенных над регионами России, составляют от часа до 22. Ночные рейсы в Санкт-Петербург и Москву авиакомпании отменили, пишут городские вести. На вылет, по данным онлайн-табло, задержаны 10 самолетов, а на прилет 11. В это же время в 10:45 в Волгограде ждут рейс авиакомпании «Победа», отправленный из Москвы этим утром. Сроки возвращения аэропорта Сталинград к штатному расписанию пока не уточнены. И ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Волгограда контролирует Южная транспортная прокуратура. В ведомстве добавили, что кроме задержанных рейсов есть самолеты, которые вечером и ночью ушли на запасные аэродромы. Количество этих рейсов не названо. Пассажиров в случае нарушения их прав просят обращаться к дежурному транспортному прокурору. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок безлимитный сертификат на посещение космоклуба на взрослого и ребенка для лиц старше 6 лет. Спонсор ИП Романченко Юлия Владимировна. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие ки? Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от Казахской до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки кинотеатр «Нефтяник» до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятно». Вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваши энергии и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55-13.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе.
0: Здравствуйте, да, слушаю вашу версию.
1: Здравствуйте. Я думаю, что это покупки онлайн.
0: А, покупки онлайн. Именно в интернете, да, предпочитают что-либо делать в формате онлайн. Вы знаете, хорошая версия, но вот только говорим мы сегодня о чем-то другом.
1: Понятно.
0: Спасибо вам, спасибо. Ну, вообще, мне кажется, вот по поводу онлайн-покупок, это самое первое. Я согласен, что в голову приходит, но вот не об этом все-таки говорим. Давайте еще раз вопрос напомню. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
2: Здравствуйте. Количество мазута, собранного в Туапсе после пожара на терминале и нефтезаводе, приближается к 20 тысячам кубометров. Кроме самих нефтепродуктов, в эту цифру входят загрязненный грунт и так называемая водомазутная смесь. Общее число спасателей и волонтеров, которые участвуют в расчистке территории, более 700 человек. Также помогает спецтехника. Автомобилисты в Волгограде оказались не готовы к репетиции Парада Победы и введенным перекрытием. Центр города с 8 утра встал в пробке, пишет «Высота 102». Водители стоят на Комсомольской проспекте Ленина. Общую обстановку в городе трафик-сервисы оценивают на 5 баллов. НАСА выложило в открытый доступ более 12 тысяч фото миссии «Артемида-2». Агентство опубликовало у себя на сайте полный архив фотографий, сделанных в рамках лунной миссии, прошедшей в начале апреля. Об этом сообщают СМИ. Все 12 217 изображений выложены в высоком разрешении. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждая шестая женщина и только каждый десятый мужчина предпочитают делать это онлайн. Как вы думаете, о чем идет речь? Мы уже выяснили, что это не онлайн-покупки, вот что-то все-таки другое. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Я думаю, что... мужчины и женщины, они учатся онлайн чему-то новому.
0: А, то есть какие-то курсы, да-да-да, то есть получать дополнительное образование. Ага, вот такая вот у вас версия. А как зовут вас?
1: Роман.
0: Роман, очень приятно. Ну что ж, Роман, принимайте мои поздравления, потому что дали вы абсолютно спасибо. Правильный ответ. Действительно, учиться, проходить курсы, да, получать доп. Образование, как я уже сказал, вот о чем шла сегодня речь. Ну, наверное, да, действительно, это удобно и экономит время вот в этом хотя бы главный плюс. Ну что ж, Роман, дарю вам замечательный подарок. Это безлимитный сертификат на посещение космоклуба на взрослого и ребенка для лиц старше 6 лет. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Роман из Городища, разгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Центр развлечений «Космоклуб» приглашает на космический день рождения. Вас ждут развлекательная программа с пришельцами, дегустация космической еды, инопланетный торт с сюрпризом, научное шоу с азотом, крио-мороженое в подарок, дресс-код «Космос», торгово-развлекательный центр «Мармелад», третий этаж, для лиц старше 6 лет, спонсор ИП Романченко Юлия Владимировна. Ну а новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963. 450963.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
4: Реклама.
5: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие. Об этом вечером в понедельник сообщила Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сказано в заявлении ведомства. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В Минобороны также предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника будут нанесены ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Полиция задержала в Волгограде 33-летнего стрелка. Из пистолета мужчина обстрелял в воскресенье машину такси. Причиной стрельбы оказался конфликт с водителем. В квартире, где живет подозреваемый, изъяли охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом пишут городские вести. Пик паводка на Волге пройден. С 4 мая Волжская ГЭС в ежедневном режиме будет сокращать сброс воды. С 7 по 10 мая ежедневный объем будет установлен на уровне 20 тысяч кубометров в секунду. Высота 102 ссылается на сообщение Росводресурсов. В этом году корректировать работу Волжского гидроузла пришлось на неделю дольше. Пиковые сбросы продолжались с 20 по 26 апреля. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов имеются не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдать. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанности службы включили передачу зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего... Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего...

0: С насчитывает дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А, ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике. Это Синко де Майо. Национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей. В 19-м веке империи называют мексиканским аналогом
4: Давайте мы послушаем, как звучит современная музыка и

0: На 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: снег.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
2: Здравствуйте. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить подобные угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на возможный экологический ущерб в случае их повреждения. Аэропорт Волгограда возобновил работу после 17 часов ограничений. По данным онлайн-табло, задерживаются 28 рейсов и еще 3 самолета отменены. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура. Основные направления, которых коснулись сбои, это Москва и Санкт-Петербург. 5 мая в России является профессиональным праздником водолазов. Дату официально установили только в 2002 году. День выбран, поскольку в конце 19 века именно 5 мая император Александр III создал первую в мире водолазную школу в Кронштадте. Также сегодня в России отмечают День шифровальщика. Александра Короткова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер-Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 11 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости, спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области около 18 часов. Почти столько же не работал аэропорт Сталинград, где задерживаются 30 рейсов. По данным Минобороны, в утренние часы над регионами России уничтожены 43 беспилотника. И в списке из 9 регионов снова есть Волгоградская область. Режим беспилотной опасности в городе был снят в 9 утра. Ранее военное ведомство озвучило и ночную статистику. Над 19 регионами России за ночь уничтожили 289 беспилотников. Для расширения зоны платных парковок в Волгограде купят новые камеры фото-видеофиксации. На это администрация города потратит 210 миллионов рублей. 45 камер будут установлены на 38 новых парковочных пространствах в двух районах – Центральном и Дзержинском. 44 комплекса будут стационарными и один мобильным. Вторым видом нарушения, которое будут фиксировать камеры, станет парковка автомобилей на газонах. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Танц минус». Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Калео, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство изменило правила проведения экзаменов по вождению. Часть нововведений вступит в силу следующей весной. По новым правилам, практический экзамен теперь должен пройти не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если кандидат не сдает практику за полгода, ему придется пересдавать и теоретическую часть. ЦПКИО и парк «Дружба» Баку-Волгоград сегодня обработали от клещей. Акарицидные обработки прошли рано утром. В первую очередь специалисты работали в зонах для пикников. Далее обработки переместились на аллеи и территорию у сцены аттракционов. Ограничений на прогулки по паркам после обработок нет, пишут новости Волгограда. Ограничения интернета в Москве повлияли на работу лаборатории Касперского. По словам самого Евгения Касперского, появились неудобства, которые, впрочем, критическими для компании не стали. В первую очередь речь идет о мессенджерах. Однако в целом у нас есть собственный мессенджер, цитирует Коммерсант главу компании. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Крис Дебург, Let It Be, еще Savage Garden и в самом начале Джей.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Крис де Бург. И на этом я, Леонид Флип, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Lighthouse Family. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 60 06 81.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила планковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно планковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области около 18 часов. Почти столько же не работал аэропорт Сталинград, где задерживаются 30 рейсов. По данным Минобороны, в утренние часы над регионами России уничтожены 43 беспилотника. И в списке из 9 регионов снова есть Волгоградская область. Режим беспилотной опасности в городе был снят в 9 утра. Ранее военное ведомство озвучило и ночную статистику. Над 19 регионами России за ночь уничтожили 289 беспилотников. Для расширения зоны платных парковок в Волгограде купят новые камеры фото-видеофиксации. На это администрация города потратит 210 миллионов рублей. 45 камер будут установлены на 38 новых парковочных пространствах в двух районах – Центральном и Дзержинском. 44 комплекса будут стационарными и один – мобильным. Вторым видом нарушения, которое будут фиксировать камеры, станет парковка автомобилей на газонах. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Шашлык из курицы назвали самым доступным вариантом этого блюда в майские праздники. Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в 10 российских городах. Кроме трех видов мяса в список включили охлажденную форель, специи, соус, а также лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минеральную воду и сам набор с мангалом. Стоимость набора для шашлыка из курицы начинается от 2700 рублей. Дешевле всего он будет стоить в Волгограде. Самым дорогим оказался шашлычный набор с форелью, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра облачно, с прояснениями. Днем без осадков, к вечеру небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. С нами только что «Свинцовый туман», «Я знаю». Меня зовут Роман Калашников, всем привет. Знаю, что будем слушать дальше. У нас свежий хит на старте «In the Dark». Это Purple Disco Machine. Давайте слушать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов, доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
3: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Purple Disco Machine, In the Dark, музыка, которую мы любим. Далее такая гипнотическая вещь, тонит эти карам, Twist in My Sobriety. Через 3 минуты насладимся, пока же Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амариллисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Буквально через полторы минуты у нас хит Габриэла от проекта Cats Eye, а сейчас время новостей.
1: Здравствуйте. В Чебоксарах после ударов беспилотников остановили движение общественного транспорта. Оно остановлено на неопределенный срок, уточнили в Минтрансе Чувашии. Жители призвали по возможности оставаться дома. В двух школах города развернули пункты временного размещения. После ночных атак известно о трех пострадавших, пишет Коммерсант. В Волгоградской области с 20 мая начнет действовать запрет на транзит большегрузов в дневное время. Ограничения введут на все лето до 31 августа. Тяжелый транспорт в жару сильно разрушает дороги. Запрет на транзит будет действовать с 9 утра до 22:00 ежедневно. По ночам фурам проезд через Волгоградскую область разрешат. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование, а также офлайн-карты. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте золотая коллекция. Для вас Мэткан, чуть раньше Роксет, «Молоко, тосты и мед». И начнет нашу музыкальную подборку «Донна Саммер».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

тот редкий случай, когда кавер оказался популярнее оригинала. Madcon Beggin в финале золотой коллекции часа. У нас на очереди Beloved Sweet Harmony. Эта песня откроет 5 песен о любви. Сейчас же Линдси Стирлинг. Музыка, понятная, без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Власти Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера из-за ночных атак беспилотников. По данным пабликов, количество пострадавших выросло до 10 человек, однако официально власти пока подтвердили травмы только у 3 жителей города. В Чебоксарах объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, остановлено движение общественного транспорта и торговля в некоторых торговых центрах. Одно здание в Чебоксарах повреждено. Беспилотники атаковали столицу Чувашии минувшей ночью, и утром произошла повторная атака. Ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Волгограда контролирует Южная транспортная прокуратура. В ведомстве добавили, что кроме задержанных рейсов есть самолеты, которые вечером и ночью ушли на запасные аэродромы. Количество этих рейсов не уточняется. Пассажиров в случае нарушения их прав просят обращаться к дежурному прокурору. Об этом пишут городские вести. По данным онлайн-табло аэропорта Сталинград, на вылет и прилет в Волгограде сейчас задерживаются до 30 рейсов. В продолжение этой темы напомню также, что аэропорт Волгограда возобновил сегодня работу после 17 часов ограничений. Основные направления, которых коснулись сбои в расписании, это Москва и Санкт-Петербург. Также задержаны рейсы в Новосибирск, Самару и Саратов. В Волгограде рассказали, как изменится территория стадиона «Трактор» на севере города. Здесь построят ледовый каток почти на 2000 квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс и административное здание. В нем расположат зал для силовых видов спорта и трибуны. Также полузаброшенная территория позволяет возвести здесь торговый комплекс и разбить сквер. Работы в зеленой зоне уже идут, сообщает блокнот «Волгоград». Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет агентство ТАСС. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Реклама. 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
4: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске Борис Гарднер, Гаррет Гейтс, электронщики из 90-х, технология, рано или поздно, Оливия Дин. А начнем с хита «Sweet Harmony» от «Beloved». 5 песен о любви.

0: потенциальной жертве аферистов 41 год. Незнакомец, которому пострадавшая пыталась отдать деньги, задержан. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Меньше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».

0: Чтобы этот рабочий вторник проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. Дальше золотая коллекция. Включаем Hyotz, Wonderful Life, чуть раньше Милен Фармер, а начнем с Тако, нашу музыкальную подборку.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Radiohead's Wonderful Life в финале золотой коллекции этого часа. У нас впереди Imani, Don't Be So Shy, покажем музыка, понятная без слов. Vanessa May, мелодия контраданза.
1: Муж просил подождать.
2: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
1: Ах, оконыч.
2: 43-55-13.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи в период с 5 по 9 мая. Предупреждение вечером в понедельник операторы рассылали своим абонентам. Эксперты порекомендовали москвичам продумать, как вести себя в условиях вынужденного перехода в офлайн. Например, заранее стоит скачать в телефон необходимые билеты и документы. В Минцифры при этом сообщили, что согласовывают с правоохранителями возможность появления в Москве белого списка на период отключения мобильного интернета. Об этом пишет Интерфакс. Коммунальщики в центральном районе Волгограда третьи сутки чистят канализацию. Засор произошел на сетях по улице Ткачева. Как сообщают городские вести, специалисты промыли больше 200 метров трубы и почистили 8 колодцев. Большая часть проблем связана с получением доступа к коммуникациям. Коммунальные техники мешают припаркованные автомобили. Причиной засора в трубах называют бытовой мусор и скопившийся там жир. Волгоградский «Ротор» на выезде сыграл в ничью с «Арсеналом». Матч в понедельник, 4 мая, прошел в Туле и завершился со счетом 2-2. По итогам 32 туров первой лиги «Ротор» набирает 53 очка, сохраняя за собой четвертую строчку в турнирной таблице. На третьем месте «Урал», уступивший в понедельник ярославскому «Шиннику» 0-1, возглавляет таблицу «Факел», у которого 64 очка, и на втором месте «Родина» 62 очками. Следующий матч для «Ротора» также будет выездным. 11 мая волгоградский клуб сыграет с «Уфой». В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

День календаря. Старый приятель. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. По поводу дней календаря напомню, это рабочая неделя у нас полноценная, но зато потом отдыхаем три дня, то есть вторая часть майских праздников у нас уже не за горами. Далее у нас Бенсон Бун, Mystical Magical. Оставайтесь с нами.

0: старту готовится хит от Taylor Swift «Opalite» буквально через полторы минуты. Ну, а сейчас новости.
1: Здравствуйте. 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посетителей. Об этом сообщила Федеральная служба охраны. В ведомстве также заявили, что в День Победы не состоится и церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка. Ежедневно он проходит на Соборной площади. ЦПКИО и парк «Дружба» Баку-Волгоград сегодня обработали от клещей. Акарицидные обработки прошли рано утром. В первую очередь специалисты работали в зонах для пикников. Далее обработки переместились на аллеи и территорию у сцены аттракционов. Ограничений на прогулки по паркам после обработок нет, пишут новости Волгограда. Ограничения интернета в Москве повлияли на работу лаборатории Касперского. По словам самого Евгения Касперского, появились неудобства, которые, впрочем, критическими для компании не стали. В первую очередь речь идет о мессенджерах. Однако в целом у нас есть собственный мессенджер, цитирует Коммерсант главу компании. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Включаем хит «Otherwise» Марчиба, чуть раньше Крис Ри, а начнут золотую коллекцию «Легенды». Две суперзвезды – Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Производственная компания «Окси» реализует технические газы, кислород, углекислота, пропан, азот, аргон, газовые смеси, а также газовое оборудование для баллонов. Доставка по городу и области. Производим освидетельствование всех видов баллонов, в том числе метановых. Телефон 450963, 450963.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Марчиба, Otherwise. В финале золотой коллекции часа. No Doubt, дальше Don't Speak, но пока музыка понятная без слов. Послушаем мелодию, которую многие называют как «в мире животных», поскольку она звучала на заставке знаменитой программы. Это Alouette, Поль Мориа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Власти Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера из-за ночных атак беспилотников. По данным пабликов, количество пострадавших выросло до 10 человек, однако официально власти пока подтвердили травмы только у 3 жителей города. В Чебоксарах объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, остановлено движение общественного транспорта и торговля в некоторых торговых центрах. Одно здание в Чебоксарах повреждено. Беспилотники атаковали столицу Чувашии минувшей ночью, и утром произошла повторная атака. Жители Волгоградской области тоже начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета в период с 5 по 9 мая. Это может вызвать трудности при оплате товаров и услуг. Не исключены проблемы в работе банкоматов, связь с которыми также идет через мобильный интернет. Волгоградцам напоминают, что ограничения не касаются интернета, подключенного с помощью Wi-Fi. Важные документы можно заранее загружать в телефон, а при движении советуют пользоваться картами, которые работают офлайн. Спасатели в Волгоградской области в майские праздники будут усиленно патрулировать водоемы. Целью этих рейдов является профилактика несчастных случаев и пресечение нарушений. Как пишет «Волгоградская правда», безопасность на водоемах региона обеспечивают 17 подразделений аварийно-спасательной службы, в том числе спасатели-водолазы. В Волгограде рассказали, как изменится территория стадиона «Трактор» на севере города. Здесь построят ледовый каток почти на 2000 квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс и административное здание. В нем расположат зал для силовых видов спорта и трибуны. Также полузаброшенная территория позволяет возвести здесь торговый комплекс и разбить сквер. Работы в зеленой зоне уже идут, сообщает «Блокнот Волгоград». Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет агентство ТАСС. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями. Днем без осадков, к вечеру небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красивый, задумчивый хит от смысловых галлюцинаций «Разум когда-нибудь победит» — золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников, у нас дальше новинка, песня, которая, уверен, зарядит вас позитивом. «I Just Might» — это Бруно Марс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

такой узнаваемый с хрипотцой голос Луи Армстронга, волшебная песня «What a Wonderful World». Вам желаю отличного настроения, много классной музыки у нас и дальше. Сейчас, например, вы услышите «Анастейшу».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Далее предлагаю немного взбодриться. Нас ждет хит «New Vibe Who Dis». Это Madison Mars. Через полторы минуты слушаем. Ну, а сейчас о важном и интересном в новостях.
2: Здравствуйте. В Чебоксарах после ударов беспилотников остановили движение общественного транспорта. Оно остановлено на неопределенный срок, уточнили в Минтрансе Чувашии. Жители призвали по возможности оставаться дома. В двух школах города развернули пункты временного размещения. После ночных атак известно о трех пострадавших, пишет «Коммерсант». В Волгоградской области с 20 мая начнет действовать запрет на транзит большегрузов в дневное время. Ограничения введут на все лето до 31 августа. Тяжелый транспорт в жару сильно разрушает дороги. Запрет на транзит будет действовать с 9 утра до 22:00 ежедневно. По ночам фурам проезд через Волгоградскую область разрешат. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование, а также офлайн-карты. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников, и давайте узнаем, что будем слушать в золотой коллекции часа. У нас впереди Дэвид Червит, чуть раньше Шер. Ну а начнем с песни, которая прямо в разгар рабочего вторника поможет нам немножко расслабиться, хотя бы мысленно. «Don't worry, be happy» — это Бобби Макферрен.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Дэвид Червиц в золотой коллекции этого часа. От такого настраивающего на романтику поп-звучания переходим к року. У нас впереди Nickelback, If Today Was Your Last Day. Ну а пока музыка понятная без слов. Эннио Морриконе, Кимай.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В Минобороны сообщили, что над регионами России сегодня всего за 5 часов были сбиты 88 беспилотников. Между тем, в Волгоградской области сегодня вновь объявили режим опасности от беспилотников. Сообщения стали приходить ближе к часу дня. Приложение МЧС России призывает волгоградцев избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, пишут городские вести. Ранее режим беспилотной опасности действовал в регионе 17 часов, был отменен утром во вторник, напоминает РИА Новости. Сообщение о якобы выездных медкомиссиях – это фейк, предупреждает Волгоградский облздрав. Недостоверная информация распространяется в мессенджерах и соцсетях и по электронной почте. Это подложный приказ о якобы создании выездных медкомиссий на предприятиях и о том, что в регионе якобы формируют кадровый резерв, собирают данные для военкоматов. Также ищут женщин для замены мужчин на рабочих местах. После идут угрозы о лишении премии и увольнениях за отказ от медосмотров. Это фейк и провокация. Документ, якобы подписанный руководителем ведомства, является подделкой, отметили в облздраве, пишет «Комсомольская правда». Александра Пахмутова встретит День Победы в Волгограде. Сейчас легендарный композитор находится в пути в родной город, выложила в своем канале фото из поезда Москва-Волгоград. По приглашению губернатора Бочарова Пахмутова примет участие в акции «Свет Великой Победы». Также увидит военный парад на площади павших борцов. В свои 96 Александра Пахмутова активно участвует в культурных мероприятиях страны. Для почетной гости в Волгограде уже готовят особенный прием, пишет «Комсомольская правда». В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Браво! Ветер знает! Золотые хиты!» Меня зовут Роман Калашников. Знаю, что будем слушать дальше. У нас впереди такая расслабляющая, приятная песня, переосмысление знаменитого хита «I love you, baby» от Surf Mesa.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
8: Предложение действует до конца мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Музыкант, который очень рано начал свою карьеру, буквально в 5 лет он исполнял песни для рекламных роликов, во многом, конечно, благодаря отцу звукорежиссера, который, собственно, и занимался записью роликов. Это Ричард Маркс, «Right Here Waiting», очень красивая любовная баллада. А студио дальше «Папа-мама».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
4: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Далее услышим One Republic, Give Me Something. Этот хит сразу после новостей, но пока о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня была объявлена повторная опасность от беспилотников. Сообщения стали приходить ближе к часу дня. Ранее режим беспилотной опасности действовал в регионе 17 часов, был отменен утром во вторник, пишет РИА Новости. В Волгоградской области идет жара. По данным Волгоградского гидромета, в среду днем температура в регионе поднимется до плюс 23-28 местами градусов. В самом Волгограде ожидается 23-25 тепла. По прогнозу Росгидромета, жара задержится до субботы, 9 мая. Мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет. Скорость их истощения вызывает серьезные опасения, пишет сегодня Reuters, ссылаясь на данные аналитиков одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs. Певица Полина Гагарина поделилась, чем может заняться после завершения певческой карьеры. Она хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. При этом отметила, что пока никаких конкретных планов у нее нет, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями, днем без осадков, к вечеру небольшой дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью ожидается до плюс 13, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Эрос Рамазотти», также включаем «Ace of Base», «Never Gonna Say I'm Sorry», а начнем нашу «Золотую коллекцию» с «Bad Boys Blue».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
10: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

С нами только что Эрос Рамазотти в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Виктор Зинчук, мелодия «Токат».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. Более 72% приезжих – граждане стран СНГ. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградском рабочем поселке Октябрьский. Об этом сообщает сегодня пресс-служба администрации региона. Торжественная церемония состоялась на центральной площади поселка в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Уточняется, что звание было присвоено рабочему поселку в прошлом году. Также ранее сообщалось о том, что стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в рабочем поселке Светлый Яр. Губернатор Бочаров передал грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» в преддверии Дня Победы делегациям Иловлинского и Чернышковского районов, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области идет жара. По данным Волгоградского гидромета, в среду днем температура в регионе поднимется до плюс 23, местами до плюс 28 градусов. В самом Волгограде завтра ожидается плюс 23-25. Ночью будет прохладно от 9 до 14 по области, местами до плюс 3. В Волгограде ночью 11-13 тепла. По предварительным прогнозам Росгидромета, в четверг и в пятницу в Волгоградской области ожидаются дожди, но будет очень тепло, до плюс 26 градусов. Жара задержится до субботы 9 числа. 10-11 температура понизится. Днем до плюс 20-22 градусов. Ночью ожидается всего 10-11. Скончалась соосновательница известного американского бренда Gap Дорис Фишер. Ей было 94, написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон. Он назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени. Дорис Фишер основала Gap вместе с мужем Доном в 1969 в Сан-Франциско. Супруги решили открыть этот бизнес после того, как Дон не смог найти подходящие джинсы. Сегодня у компании примерно 3500 магазинов по всему миру. Полина Гагарина рассказала, чем займется после завершения певческой карьеры. Она призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина – дети. Не в смысле их рожать. Хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей», цитирует певицу портал 7дней.ру. Полина Гагарина отметила, что пока никаких конкретных планов по преподаванию у нее нет. Но она уверена в том, что когда-нибудь придет к этому, потому что дети, цитирую ее, «невероятно вдохновляют». У самой певицы двое детей, сейчас ей 39 лет. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Немного лирики от Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Песня называется «Аэропорты». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего вам настроения. А далее композиция «Dive into the ocean».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Под такую музыку очень даже приятно уже завершать этот рабочий вторник, а только что, ага, Lifelines в золотой коллекции. Дэнни Тереза и Фон Ли Ю в новом часе, до этого у нас с вами еще Сантана, I love you much too much.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43 55 13.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. При атаке на Чувашию 2 человека погибли, 32 пострадали. Среди раненых есть ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Оставаться там опасно. Об этом рассказал губернатор Олег Николаев в мессенджере Макс. Он отметил, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Для жителей поврежденных домов в Чебоксарах подготовили места в общежитиях. В республике всего развернуто 3 пункта временного размещения. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Семьям погибших и пострадавшим обещают необходимую поддержку, пишет РБК. В Волгограде с 7 по 9 мая на Мамаев курган и на массовые мероприятия не будут пускать с крупногабаритными вещами. Запрет вводится на рюкзаки, детские коляски, домашних питомцев. Такое решение власти приняли для дополнительных мер безопасности, сообщили в мэрии. Там отметили, что город готовится к празднику в непростое время. Налеты дронов в последние сутки не прекращаются. Власти решили проявить бдительность во избежание возможных провокаций в праздничные дни. Жители и гостей Волгограда просят с пониманием относиться к этим ограничениям, пишет «Высота 102». «Трава и победы» с музыкой военных лет будут курсировать по Волгограду в преддверии Дня Победы 8 мая. К празднику украшены вагоны на маршруте номер 11 с сообщением «Судоверфь ОАО «Каустик» и линии скоростного трамвая. Как сообщили в мэрии, в поющих трамваях волонтеры в гимнастерках и пилотках будут раздавать всем желающим георгиевские ленты. Звучать в салонах будут «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «День Победы» и другие песни военных лет. В мессенджере Макс появилась функция расшифровки видеосообщений, сообщает пресс-служба сервиса. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения, пишет Москва-24, а также напоминает о том, что ранее в Макс стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Россиянам дали совет по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10 градусов. Если посадить картофель в холодную сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете «РУ» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Оптимальная глубина посадки для суглинков 6-8 сантиметров, для легких почв 8-10. Расстояние между рядами должно быть 60-70 сантиметров, между клубнями 25-35 сантиметров. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудители болезни. Окучивать нужно не менее 2 раз за сезон. В период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Продолжение нашего вечера. Музыкант, который недавно сбрил волосы, это Эд Ширан. А все для того, чтобы начать все с чистого листа. К тому же Эд Ширан заметил, что ему нравится новый образ. А что у вас нового за последнее время? А мы сейчас узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва. Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 9 десятых секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: А дальше у нас с вами еще Ёлка, которая недавно выпустила мини-альбом. В него вошли 3 песни, одна из них у нас тоже звучит. Но в этот раз послушаем другой, ее хит тоже прекрасный, называется «Нечего терять».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
8: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На очереди у нас с вами новый хит Тедди Свимса «Мистер Ноу и Тол, мистер Всезнайка». А прямо сейчас к нам еще присоединится Анна Романова. Она тоже знает много, расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-пари святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.

0: 105 и 1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Кружит земля

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Вам прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее еще золотая коллекция, в которой Майкл Джексон, Кейт Райан, Дизашанте, а также опус «Life is Life».
0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Кейт Райан, Дезешанте в нашей с вами золотой коллекции. Далее очень красивый хит группы By Conduz, What's a Woman Without a Man. До этого еще и инструментальные композиции.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины ударили реактивными ракетами по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, атака велась из реактивной системы залпового огня «Град». В результате удара возникли возгорания, повреждения многоквартирного и частных жилых домов. Ранены 5 мирных жителей, в том числе ребенок. Все они доставлены в больницу. Ранее Минобороны России заявило, что над регионами страны сбили 88 беспилотников ВСУ за 5 часов. В Чувашии повреждены 28 многоквартирных домов. 2 человека погибли, 32 пострадали. В республике введен режим ЧС регионального уровня. 5 рейсов отменили и задержали сегодня в аэропорту Волгограда. Это самолеты авиакомпании «Победа» в Москву, «Аэрофлота» в Санкт-Петербург. В Волгоград не могут прилететь 3 рейса. Один авиакомпании «Победа», который должен был вылететь еще вчера. Еще 2 московских рейса задерживаются. Один авиакомпании «Аэрофлот», другой авиакомпании «Победа». 2 рейса в Москву и Санкт-Петербург отменены. Напомню, в Волгограде сегодня дважды объявляли опасность от беспилотников. Первый раз она действовала со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. Второй раз оповещения стали приходить около часу дня. В Волгоградской области с 20 мая введут ограничения на проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам в жару. Фурам запретят транзит с 10 утра до 10 вечера при температуре выше плюс 32 градусов, сообщает пресс-служба облкомдортранса. Такие меры позволяют сохранить дороги от деформации, обезопасить участников движения. Ограничения продлятся до 31 августа, говорится в постановлении администрации региона. Водители, а также руководители транспортных компаний просят учитывать запрет при составлении маршрутов. Нарушителей будут штрафовать. Александра Пахмутова встретит День Победы в Волгограде. Сейчас легендарный композитор находится в пути в родной город, выложила в своем канале фото из поезда Москва-Волгоград. По приглашению губернатора Бочарова Пахмутова примет участие в акции «Свет Великой Победы». Также увидит военный парад на площади павших борцов. В свои 96 Александра Пахмутова активно участвует в культурных мероприятиях страны. Для почетной гости в Волгограде уже готовят особенный прием, пишет «Комсомольская правда». Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в 2 частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Романтическое настроение нам подарили музыканты группы «Танцы минус». Песня называется «Диктофоны». Дальше проект «Клан Карусель» или же «Карусель звуков». Послушаем трек «Райт».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Итальянский язык звучит невероятно красиво. «Коза сей» можно перевести как «кто ты». Это были Рики Повери. Дальше у нас с вами еще Брайан Адамс. «Here I am».
1: Радио «Спутник».

0: Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию, а в ней Рики Мартин и Мэй, я, Private Emotion, также Руби Уильямс, а в начале нашей с вами тройки появится Джо Дассен. Музыкант однажды сказал, цитата, «Я считаю, что в мире нет ничего более прекрасного, чем подняться на сцену и увидеть людей, улыбающихся, возможно, первый раз за всю неделю. Я неисправимый романтик». Послушаем Джо Дассена, А2.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Руби Уильямс в нашей с вами золотой коллекции. Вам хорошего вечера, приятного отдыха. Далее Rush Pure Love. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сообщение о якобы выездных медкомиссиях – это фейк, предупреждает Волгоградский облздрав. Недостоверная информация распространяется в мессенджерах и соцсетях и по электронной почте. Это подложный приказ о якобы создании выездных медкомиссий на предприятиях и о том, что в регионе якобы формируют кадровый резерв, собирают данные для военкоматов. Также ищут женщин для замены мужчин на рабочих местах. После идут угрозы о лишении премии и увольнениях за отказ от медосмотров. Это фейк и провокация. Документ, якобы подписанный руководителем ведомства, является подделкой, отметили в облздраве, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде с 7 по 9 мая на Мамаев курган и на массовые мероприятия не будут пускать с крупногабаритными вещами. Запрет вводится на рюкзаки, детские коляски, домашних питомцев. Такое решение власти приняли для дополнительных мер безопасности, сообщили в мэрии. Там отметили, что город готовится к празднику в непростое время. Налеты дронов в последние сутки не прекращаются. Власти решили проявить бдительность во избежание возможных провокаций в праздничные дни. Жители и гостей Волгограда просят с пониманием относиться к этим ограничениям, пишет «Высота 102». «Трава и победы» с музыкой военных лет будут курсировать по Волгограду в преддверии Дня Победы 8 мая. К празднику украшены вагоны на маршруте номер 11 сообщением «Судоверфь ОАУ «Каустик» и линии скоростного трамвая. Как сообщили в мэрии, в поющих трамваях волонтеры в гимнастерках и пилотках будут раздавать всем желающим георгиевские ленты. Звучать в салонах будут «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «День Победы» и другие песни военных лет. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.

0: Агата Кристи, «Моряк». Дальше у нас с вами Дермот Кеннеди с композицией «Kiss Me». Но прежде я еще послушаю «Минуту драйва». Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
3: Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Тейлор Свифт через 2 минуты, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотая коллекция «Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем 23-25.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ка-чинг.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Love is the answer.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.